ночью, але зовсім ясничка, босы не досая, что не, опаючи, свои смахи тусми, аджи.